0: Шивер лэм котен лавцуларымыз. Тен лассис лэм FM. Яхсы кинли бол хейсис. Буну айтаймен мен, Анна Аквика Сулимович.
1: Сюгар Достуар. Дрозы приятели, слухайте радио лэм FM.

Натиск урок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск урок. Нас двох не